Ахина Крисия, Мэрэмпичу Сари, Сиемпре, Уяри Рисва, Такикунас Нисота, Писича, Пизагай, Пампеньос Нисота, Уяри Рисенчис. Вахрадаманта, Кайукача, Такикарьянта.